0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только этой осенью. Только в картинг-центре «Лайфдрайв». Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.

0: 7 часов в Тюмени. Всем привет! Это утреннее шоу «Рэд», и мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в день под названием «Среда».
1: Посмотрите, какое сегодня красивое утро! Будем вместе встречать середину рабочей недели!

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7:04. Точно тюменская. Всем доброе утро. Привет. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам сюда. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня 2 сентября. Солнечное такое вот утро среды, середина недели. Даже как-то приятно было ехать на работу, вставать вообще.
1: Я с тобой полностью вообще согласен. Тенденция такая будет у нас сохраняться. То есть выходные вообще там плюс 25 ожидается. Сегодня плюс 18. Ну, как бы, знаете, уже не в пуховике и вообще нормально.
2: Да, и вообще до середины следующей недели даже, до среды это
1: супер,
2: все будет.
1: Супер, супер. Вот вам, пожалуйста, и бабье лето. Но вот ты говоришь, было приятно ехать на работу. Но это нам, по пустому городу, да?
2: Ну, кстати,
1: а вот всем остальным сегодня, в связи с тем, что вчера, конечно, ой, как красиво, 1 сентября. Я листал вообще с большим удовольствием, значит, сторисы всех там своих. Кто там с детишками, кто с

0: Свои фотографии там школьные выкладывал. Ну, милота вообще неописуемая. Но сегодня начинается реальная жизнь, да? Праздник закончился, теперь начинается учеба.
1: Уроки.
0: И пробки тоже, скорее всего, начинаются. Ну, потому что надо же детей в школу отвезти. Вот. Но мы, конечно же, будем вам, если что, подсказывать здесь. Пока все, если что, свободно.
1: Конечно, 7 утра.
0: Да. Ну и еще, конечно же, мы продолжаем держать вас в курсе того, как будет проходить промышленно-энергетический форум ТНФ-2026 в Тюмени. Мы напоминаем, что с 14 по 17 сентября он состоится. oilgasforum.ru. Там все подробности и билеты можно там покупать.
1: Да, можно там покупать, а можно еще и у нас выигрывать.
0: Это да, но об этом мы в следующем часе, да. Пока же давайте познакомим вас с ключевыми темами форума в этом году. Во-первых, конечно же, это...
1: искусственный интеллект и цифровые технологии. Куда
0: разумеется,
1: же без них,
0: конечно, да. Современно, да. Но не только технологии, да. Люди, HR и кадровый потенциал отрасли тоже, пожалуйста, одна из тем.
1: Ну и стратегия лидерства и операционная эффективность. То есть как этим вообще всем управлять? Что с этим делать?
0: В общем-то, знаете, вот люди, технологии и вот как ты правильно подметила, да, как всем этим эффективно управлять. Вот на такие вопросы ответят мероприятия форума, поэтому присоединяйтесь обязательно. oilgasforum.ru. Ну а мы далее хотели бы продолжить. Вот обычно вообще Яна рассказывает какие-то новости, да, но в этот раз бомбануло у меня, и я новость принес. Продолжение темы 1 сентября. В общем, хочу разнести в пух и прах, как на первый взгляд, хороший поступок одного исполнителя. Какой это исполнитель и что за поступок? Вот скоро разберемся. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И отличного дня. Ну классного, мы говорим.
1: Да, классного.

0: Просто легендарочка вообще. One Desire, Джакарта и, ну, миллениалы. Вы просто сейчас, наверное, не поняли, что с вами произошло, но да, все как бы нормально. Это просто рефлекс вот такой вот, да?
1: Руки сами просто танцевали все это время.
0: Да, это один из, ну, твой школьный, наверное, да, танец? Тектоник. Да. Для вас. Я уже постарше был, уже где-то... Ну, не особо меня это как бы застало.
1: Но танцевал ты прям знающе, уверенно.
0: Ну, что-то там помню, да, какие-то штучки. Ну, это, понимаете, очень популярное было явление. Вот. Сейчас, конечно, у школьников танцы совсем другие. И позвольте как раз-таки перейти к новости. Значит, вчера, 1 сентября, в школе номер 45 в Санкт-Петербурге внезапно, неожиданно, совершенно как бы, вот, ну, я бы сказал, даже... рандомно, в какой-то момент на линейке появляется такой исполнитель, такой рэпер, как Газан. Выходит, знаю, просто приветствует всех. Ну, понятно, тебе же не 8 лет. Вот. Значит, он всех приветствует и говорит, я всех поздравляю, и хотелось бы, значит, исполнить песню Six Seven.
1: А вообще песня есть еще?
0: Да, есть песня Six Seven. Дети сходят вообще по ней с ума. Ты не слышала? Hello, girl.
1: Нет.
0: Hello, boy.
1: Нет.
0: What's your number? My number. Six seven. Six seven. Six. Не слышала
1: это? Нет, нет.
0: Короче, ну вот дети это вообще знают. И вот он выходит, поздравляет всех и просто поет вот этот вот свой хит Six Seven. Дети просто вообще в полнейшем восторге. Все, танцуют, улыбаются. Все круто. И я хотел бы господина Газана просто, ну, да нельзя так делать. Ты что ты на творил.
1: А почему ты так к нему?
0: Это плохой поступок. Плохой поступок. Представляете, вот первоклассники приходят в школу, приходят в школу, выходит их любимый исполнитель, просто поет их любимую песню, и они что думают? Что школа — это весело. Первый день в школе, и уже такое веселье. Что же будет дальше?
1: Реальность немножечко.
0: А сегодня, представляете, им говорят, достаем листок, пишем пропись, вот это все. Конечно, они. У них неправильное из-за этого впечатление. Какая учеба?
1: Надо в конце, да, делать?
0: Вот. Да, это знаешь, вот как выпускной «Алые паруса». Ага, есть там, где все звезды, все.
1: Да, да.
0: Вот это правильно. Ты учился все 11 лет, и вот тебе награда.
1: Ну,
0: а так ты сразу получил все, как бы, и какая мотивация нулевая. Так что, Газан, не надо так больше делать. Мы против такого.
2: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров, атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru 16+.

0: to the Sun. Это Хугель в утреннем шоу Red на Красной Армии. Только что 7:18 в Тюмени. Ну и только посмотрите, с солнцем сегодня вообще никаких проблем не наблюдаются.
1: Все замечательно.
0: И это хорошо, это придает сил, да?
1: Да, ну а что еще нам придаст сил? Так это, конечно же, наш гороскоп. Уже примерно через 15 минут расскажем прогноз для каждого знака зодиака и узнаем, как продуктивно провести, собственно, этот день.
0: Кроме того, не пропустите свежие новости. Они ожидают нас сразу после прикольной истории Dance от проекта Slater. Короче говоря, круто. Продолжим врываться в это утро.
2: Реклама.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мега Тюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мега Тюмень. Будь в курсе. Мегатюмень.ру.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
8: Захавейл! Мы едем в автомаг!
9: Удобно!

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно тюменская, на Красной Армии свежие новости и свежий Николай Антонов. Привет.
1: Да, всем доброе утро. Прямо вот с прилавка только что поставщики привезли. Итак, в Тюменской области к учебе приступили 256 тысяч школьников. Более 22 тысяч – это первоклассники. Более еще 13,5 тысяч – это выпускники 11 классов. Об этом пишет слух.ру. Для развозки свыше 31 тысячи учеников будет задействовано около 720 автобусов. Во втором полугодии у пятиклассников появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. 10 школ примут участие в апробации новой системы оценок поведения. За минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников в Тюменской области стали 25 человек. Общая сумма ущерба превысила 21 миллион рублей, сообщает прокуратура региона. Одной из пострадавших стала тюменка. Злоумышленники позвонили ей и убедили, что она может быть привлечена к уголовной ответственности за незаконную финансовую деятельность. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Напомню, подробная инструкция о том, как защитить себя от любого обмана, собранная на сайте проекта stopmoshennikis72.rf. В Тюмени снесут торговый центр «Тюменский» ради расширения многофункционального комплекса «Арсип Тауэр». Как пишет «Ура.ру», демонтаж запланирован на 2030 год. Внутри сделают офисы, торговую галерею, досуговые центры, сервисы и паркинг. ТЦ на улице Мельника работает с 2005 года. Его площадь составляет почти 16 тысяч квадратных метров. Итак, на этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.30, точно тюменская. Сегодня среда, 2 сентября. И давайте разбираться с подсказками от астрологов.
2: Овны, если в последнее время вы занимались исключительно решением рутинных вопросов, сегодня будет возможность переключиться на что-то новое.
1: Тельцы, вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих.
2: Близнецы, постарайтесь придерживаться планов, даже если кажется, что обстоятельства для их реализации сейчас не самые благоприятные.
1: Раки, ваши труды будут оплачиваться достаточно щедро, и финансовое положение вскоре заметно улучшится.
2: Львы, день подойдет для завершения дела, от вас не потребуется каких-то серьезных усилий, а результат окажется вполне удовлетворительным.
1: Девы, вы будете особенно изобретательными, и именно поэтому добьетесь отличных результатов там, где у других ничего не получилось.
2: Весы, вас ждет насыщенный день, вы довольно быстро найдете способ преодолеть все преграды и отлично справитесь со сложными задачами.
1: Скорпионы, постарайтесь сохранить уверенность в себе и сосредоточиться не на возникающих проблемах, а на возможностях.
2: Стрельцы, сегодня самое важное для вас не торопиться с выводами и не сдаваться сразу, если вдруг возникнут какие-то сложности.
1: Козероги, полезно вернуться к планам, на которых вам никак не удавалось сосредоточиться в последнее время.
2: Водолеи, могут появиться отличные идеи, в реализации которых вам помогут давние друзья или деловые партнеры.
1: Ну и рыбы, не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша поддержка. Не отказывайте в ней.
0: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: Тедди Свимс с такой душевной историей. Здесь у нас в утреннем шоу «Ретро Красной Армии». И мистер Всезнайка переводится примерно так. Не то чтобы я претендую, но, знаете, кое-какие знания имеются.
1: Да, и ты хочешь ими поделиться, наверное, да?
0: Да, в частности, у нас страничка вдохновения и мотивации. И здесь мы говорим о событиях, да?
1: Да, все верно, молодец, ты всезнайка. Немножечко знаешь все-таки. Да, что случилось в этот день? Какой, может быть, праздник, событие или открытие случилось? Ну и вдохновляемся на позитивный настрой сегодняшнего дня.
0: Я вам могу сразу же сказать, что сегодня мой день. Он так и называется, Самойлов день сегодня. Более, это по народному календарю. Значит, Самойлов день... Свекольница девкам невольница.
1: Так.
0: А почему так? Я предлагаю разобраться сразу же после Акмаля и его классной новинки «Любовная». Дождитесь обязательно. Ну и про другие, в общем-то, мотивационные штуки мы тоже поговорим.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 9 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 18 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Заходи!

0: в Тюмени. 68-82-24.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7:41 в Тюмени. Так, страничка вдохновения и мотивации. 2 сентября сегодня. И чем же знаменательна эта дата? Во-первых, давайте пройдемся по знаменитым людям, у которых сегодня день рождения. И это, во-первых, Сальма Хайек.
2: Ух ты, красотка.
1: И знаете сколько?
2: Уже, наверное... 60. Ого! Но я думала, где-то, может быть, 50 хотя бы.
1: Она... Муфу. Еще один голливудский актер Киану Ривз. Легенда.
2: О, это мой любимый актер.
1: Реально?
2: Да.
1: А почему?
2: Мне он нравится, как играет, как человек вообще.
1: Ну, как человек он, конечно, вообще удивительный. Да. Непростая у него, конечно, судьба. Угу. Но, действительно, личность очень сильная и, ну, творчески тоже очень, конечно, одаренный.
2: Поздравляем, Киану!
1: Вообще, что касается, значит, творчества и одаренности, также сегодня отмечается глобальный день поиска талантов. Ну, в том числе и в себе тоже какие-то таланты тоже нужно найти. Обладаешь ли ты, Яна, каким-то талантом?
2: Ну, таким негативным. Дым, это я опаздываю все время, да. Ну, а если из хороших, то, наверное, что-нибудь делать своими руками, придумывать. У меня это получается.
1: Что последнее ты сделала своими руками?
2: Я украшения делаю из бисера, из камней, вот так вот собираю что-нибудь.
1: Супер. Вот, у меня тоже есть, у меня больше такие организаторские таланты, то есть, ну, вот это, руководить что-то.
2: Ну, кто бы сомневался, да.
1: То все, вот это да. Но... Этот талант, к сожалению, я монетизировал, да.
2: К сожалению?
1: Ну, для всех остальных. Вот. Также сегодня еще отмечается день прокола ушей. Есть ли у тебя какая-то любопытная история, связанная с проколом? У тебя вообще проколы-то уши?
2: Да, под наушниками не видно, да?
1: Да.
2: Такой внимательный у меня заведущий, значит, да. В одном два прокола, в другом один. И мне прокололи их, когда мне был годик вообще. Маленьких таких мышек повесили.
1: Ну, то есть ты не помнишь... И все как-то так вот, да.
2: Да, да.
1: У меня есть интересная история. В общем, как-то раз мы выпивали с моими друзьями и пошли откровенные разговоры, типа, а что вот вы там, не знаю, мечтали сделать, когда были подростком, но так и не сделали. И вот я, значит, признался, что хотел бы себе, значит, проколоть ухо. И они такие, Саня,
2: вы за
1: Саня, привет. Саня. И просто они, у них все нашлось сразу же. Шприц с иголкой, и это яблоко. И потом я уже такой, ну ладно, это так и делается. Я слышал, что да, вот на импульсе, вот так вот, давайте, погнали. А потом, когда, значит, они заходят с рулоном туалетной бумаги, я такой, стоп. Будет кровища. В общем, я в итоге не стал этого делать.
2: Не стал?
1: Пошел потом к, значит, профессионалам. Мне показали, как важно, значит, все, чтобы было, ну, по науке, стерильно и так далее. Да, и я подумал, хорошо, что я тогда на это не решился. Ну и еще сегодня Всемирный день кокоса. Пробовала ли ты вот кокос?
2: Да, я была в прошлом году в Таиланде и попробовала настоящий кокос, прям, да. Который вот, не что, он вкусный.
1: Вкусный?
2: Да, это но не та тоже... водичка, которая продается в магазинах.
1: Я
2: нет.
1: Тоже такой пробовал, вот прям при мне раздербанили. Да. Мне показалось вообще такая чушь.
2: Но они разные бывают, спелые и не спелые. То сладенькая водичка молочная.
1: Но согласись, такая. В шоколадке кокос гораздо круче, чем вот такой настоящий, да?
2: Ну, чуть-чуть, да.
1: А вот такой день сегодня интересный, насыщенный, разнообразный. Берите, вдохновляйтесь и побеждайте.
0: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому с 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на ОЛГ.

0: hot love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation.
1: Love Generation. Настоящий бестселлер от Боба Синклера. Прямо сейчас в утреннем шоу Red на Красной Армии. И, конечно, утром вот в этих лучах солнца такая музыка прям... Я даже не буду вам еще рассказывать. Вы сами чувствуете, да? Как это работает? Круто, круто. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Продолжаем мы, значит, продвигаться далее в этот денек. И давайте-ка немного пообщаемся.
2: Давайте, да, вот, и предлагаю, знаешь, какую тему? Я вот недавно забирала с Озона, значит, доставку, наконец, но она быстро пришла.
1: Uh-huh.
2: Но, насколько я знаю, есть новость такая, что теперь будут заказы задерживаться. Такая вот неприятная новость.
1: Uh-huh.
2: Насколько, не знаю, не уточнили.
1: Ну, как вот... я понял, связано это с тем, что перебираются потихонечку все вот эти центры в Казахстан.
2: Да, да, да, тоже слышала такое.
1: Ну, в общем, немножко ну, будет...
2: Он как бы недалеко же от Тюмени-то на самом деле.
1: Ну, кстати, да, возможно, нам-то и mm-hmm. на нас это меньше всего отразится. В общем, маркетплейсы сегодня вот мы решили в связи с этим обсудить. А именно ваши, ну, если, конечно... Ну, можно это вам, вы можете этим поделиться. Две-три какие-то последние покупки свои, да, рассказать. Ну, давайте я вот зайду. А где это делать? А, значит, пакеты для шин и колес.
2: О, хорошо живешь. Я просто обычно ищу какую-то пленку дома, которая лежит.
1: 154 рубля.
2: За
1: могу
2: один?
1: Себе позволить. Не, нет, это сразу комплект.
2: А,
1: более того, там в комплекте еще были наклейки, типа там заднее, правое, левое. Левое. Да, да, да.
2: Шикарно.
1: Вот, значит, зарядное устройство 30 ватт. Базеус, между прочим.
2: Mm-hmm.
1: Не Хока какой-нибудь, Базеус. Так, ну и рулонная штора день-ночь. Тут тоже, я думаю, все понятно.
2: Ну да.
1: Вот такой вот я человечек, видите? Вот такой... такие вот у меня покупки.
2: У тебя есть окно и машина, получается, и что-то то, что нужно заряжать. Про тебя мы поняли.
1: Вот, видите, успешный человек. Во-первых, окно где находится? В квартире, да? Квартира есть. А во-вторых, колеса, значит, что, машина есть, да?
2: Да.
1: И еще, и вот, пожалуйста,
2: что нужно зарядить? Ну, а что это, конечно?
1: Расскажите тоже про свои 2-3 покупки на маркетплейсах. Последние в нашем канале ВК, Радио Красная Армия, можно это сделать. Или в Максе 8922-300-1046.
3: Прогноз погоды.
2: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 18 градусов и осадков мы не ожидаем.
4: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
3: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
5: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
5: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
5: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
6: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличия автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
10: Захавай!

0: 7.57, точно немецкая. Мы решили поговорить про маркетплейсы, потому что, ну, есть такая тенденция, что сейчас заказы будут доставлять из Казахстана, немножко
1: задерживаться,
0: вырастить. Да, и ваши последние 2-3 покупки на маркетплейсе, какого, выбирайте сами, на каком, и вообще, остались вы довольны или нет. Итак, пожалуйста, к сообщениям.
1: Доброе утро, Саша и Яна. Набор фильтров для воды, бумажные полотенца, комплект бескаркасных щеток.
0: Ого! Бескаркасный счет где-то...
1: Ты знаешь, как это? Я не представляю. Что это? Просто щетинки вот эти?
0: Нет, счет...
1: Как зубочистки.
0: Нет, это для машины бескаркасные. Это когда там просто крючок вот такой, ты вот так.
1: Я думала, это зубные щетки.
0: Бескаркасные. Просто щетинки вот так вот.
1: Я и говорю, да, просто...
0: И ты сам должен вот так ртом, зубами их ловить.
1: Просто в рот так закинул, так поболтал, знаешь, как водичкой.
0: Ну да. Так, и еще там что-то было прикольное, мне понравилось.
1: Комплект, так, это щеток, бумажные полотенца и набор фильтров для воды.
0: Вот набор фильтров для воды.
1: Актуально.
0: А у вас, значит, вам предстоят, если это такие же фильтры, как у меня, вам предстоит немножко пострадать. Потому что нельзя вот просто так взять и закрутить их с первого раза, и чтобы у тебя, значит, не выливалось из них вода, поэтому мы желаем вам терпения, и самое главное, не торопиться, вот все спокойно делать. Вот такой вам небольшой совет. Доброе утро! Мои последние 3 покупки — это: первое — корм для собак, второе — корм для собак и освежитель воздуха. И кажется, даже не надо объяснять, что первые 2 заказа непосредственно связаны с третьим.
1: Ну да.
0: У меня шутка уже была, я уже, вот она. Опередили вы меня, да. 8-9-2-2-3-0-1-0-104-6. Расскажите про 2-3 своих последних покупки на маркетплейсе. Это в Макс можно писать или в канал ВК.

0: 8 часов в Тюмени. Классная погодка сегодня, классные вы, классные мы. По-моему, все сошлось вообще идеально.
1: А еще развлечения, свежие новости, шутки и шикарный подарок. Все это уже в этом часе.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8:05, точное тюменское. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня 2 сентября, среда, середина недели. Ну и прям вот, ну, нельзя не сказать, что она солнечная, классная такая. Да.
1: Выглянуло солнышко, действительно, да. И такая тенденция, это не разовая, знаете ли, явление.

0: Завтра, послезавтра и вообще до середины следующей недели хорошая погода будет. Плюс 25. И вот выглядывает солнышко и выглядывает немного, знаете, еще кто?
1: А кто?
0: Михаил Шуфутинский.
1: А, типа уже
0: завтра будет, да.
1: Точно, точно.
0: В общем, готовьтесь, во-первых, к хорошей погоде, во-вторых, к порции вот этих вот мемов про 3 сентября. А тебе, кстати, не надоела еще вот эта тема 3 сентября?
1: Ну, раз в год в целом неплохо, ладно.
0: Не знаю, я что-то уже как-то...
1: Придумай.
0: Как будто бы уже пережатый прикол, уже, ну, все, хватит.
1: Ну, что-нибудь новое придумай
0: тогда. Посмотрим, может быть, завтра кто-то удивит меня, значит, оригинальным чем-нибудь. Посмотрим, да. А удивит ли нас чем-нибудь форум ТНФ, который пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября?
1: Удивит 100%.
0: Да. Там планируется масштабная деловая программа. И ключевые темы ее звучат так. ИИ и цифровые технологии.
1: Люди, HR и кадровый потенциал отрасли.
0: Стратегия лидерства и операционная эффективность. Вы представляете себе, да? 3 важнейших вопроса, которые любой человек, бизнесмен, предприниматель, руководитель может закрыть в рамках одного мероприятия.
1: Очень удобно. Но это еще не только для предпринимателей и бизнесменов, но и для людей обычных, которым просто интересно это мероприятие, может познакомиться с кем-то, узнать что-то, тоже это все возможно будет.
0: Прокачать, в конце концов, свои какие-то скиллы коммуникабельные, да? Oilgasforum.ru, подробная программа форума там же можно приобретать билеты, ну, а еще билет формата Visitor можно выиграть у нас в этом часе, в который входит не только там посещение некоторых мероприятий форума, но и билет на концерт группы
1: «Танцы минус».
0: Да. Так что даже если обязательно, скоро будут все подробности. Пока же давайте поговорим про подробности событий, которые происходят у нас тут в Тюмени.
1: Да, извините, в объезд. Вот так называется эта новость.
0: А где и что, и как, и почему? Разберемся поподробнее сразу после Биби Рекса и Дэвида Гетты. Sad Girls. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного

0: для того, чтобы записать совместную песню. И Sad Girls, вот что у них получилось. Ну, качество, конечно, высочайшее. 8 часов и 10 минут в Тюмени. И что-то про какой-то объезд Яна хотела нам рассказать, пожалуйста.
1: Да, новость называется «Извините, в объезд». В общем, в Тюмени Максима Горького продолжают ремонтировать. Должны были открыть этот участок дороги от Республики до... Что там, 50 лет октября.
0: Да-да-да.
1: Вот. Но нет... продляют, значит, до 14 сентября.
0: Ремонтная работа. Находится, да. Я правильно понимаю, возле Гудвина, да?
1: Да, да-да-да, именно там, вот напротив универсама и вот туда, в ту сторону.
0: Такое, конечно, там оживленное вообще место, постоянно движуха, но, ну, как бы, блин,
1: а
0: да.
1: Мне вот интересно, там пожарная часть, а как они телепортируются?
0: Он и после уже находится. То есть вот пожарная часть, потом вот этот перекресток.
1: Все.
0: Там проезд...
1: Все, да. Все спокойны, отставить волнение. Ну и знаешь, вот там постоянно пробки, и людям, которым нужно туда добраться, им нужно, получается, в объезд вот так вот ехать.
0: Ой, сколько там в объезд им нужно ехать?
1: Ну,
0: несколько метров.
1: Да, профсоюзный, нет. Ну или там по дворам как-то же можно проехать.
0: Да, можно там проехать, да.
1: Там... Ну, в общем, это лишнее движение, я к тому, что...
0: Лишние 20 метров.
1: Ну, Саша, подожди, я договорю. Что я хочу сказать о том, что и так бензина, как бы, ну, сложности, да, у нас. А еще и в объезд ехать.
0: 20 метров лишнее. Ну, с другой стороны, да. Сейчас каждая копеечка в этом плане на счету.
1: Mm-hmm.
0: А, вообще, я бы хотел добавить позитива еще. Так, а как сказали, когда они закончат?
1: 14 сентября, да.
0: В общем, я бы хотел еще добавить немножко позитива и напомню о том, что все, учебный год начался, и вот мы смотрим ситуацию на дорогах. 5 баллов уже.
1: Уже.
0: Все, уже.
1: Только 8 утра.
0: Извините меня, да. Ну, надеемся, что, может быть, как-то пораньше получится этот участок отремонтировать, потому что, ну, хотелось бы, да, уже там, чтобы...
1: Чтобы и там были
0: проблем
1: пробки.
0: Проблем поменьше, да.
2: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник «Свои для своих», барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16+.

0: Утренним шоу Реда Красной Армии Call Me Maybe. Суперхит Карли Рэй Джепсон. И хотите прикольную историю расскажу про эту песню?
1: Давай.
0: Короче, она когда появилась, ну прям вот горячий хит. Я только-только устроился вообще работать на радио. И я такой, Карли Рэй Джепсон, как это я буду вообще выговаривать, да? Прошло с тех пор лет 14-15 уже, и смотрите, Карли Рэй Джепсон, Карли Рэй Джепсон, Карли Рэй Джепсон, Карли Рэй Джепсон. Изи вообще.
1: И как тебе это удалось?
0: Вообще не знаю.
1: За столько лет.
0: Ну попробуй ты сама. Три раза подряд.
1: Подожди, мне надо прочитать.
0: Карли Рэй Джепсон.
1: Карли Рэй Джепсон.
0: И три раза подряд, быстро.
1: Карли Рэй Джепсон, Карли Рэй Джепсон.
0: Ну все, видите.
1: Ну ладно, через 14 лет увидимся.
0: Окей, 8 часов и 18 минут, точно, Тюменская. И давайте поговорим действительно о важных вещах, а не о всякой ерунде, о которой только что шла речь. Вот, мы уже скоро хотим подарить пригласительные формата Visitor на TNF 2026. И если вы хотите туда попасть...
1: Да, он позволит познакомиться вам с выставкой, если вы никогда не были вообще на таком мероприятии. И увидеть даже новые технологии там представляют каждый год, потому что технологии развиваются. Ну и на десерт, конечно же, включает в себя проходку на концерт группы «Танцы минус».
0: 8-922-300-1046, если хотите на ТНФ, пишите нам слово «ТНФ» в Макс. Мы одного счастливчика выберем вот случайным способом, сыграем с ним, и если все сойдется, если получится, то... вы туда отправитесь. Также у нас впереди гороскоп еще и свежие новости, которые представит Николай Антонов. Николай.
2: Да, доброе утро. Расскажу о неком апартаментном доме более детально, подробно, чем мы все об этом знаем.
0: Сразу после The Second Voice и стильной истории Let Me Be будут все подробности.
3: Реклама. Группа «Многоточие» в Тюмени. Жизнь так. Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 8.25 в Тюмени, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Пожалуйста, прошу, Николай.
1: Доброе утро всем. Итак, в Тюмени в речном порту построят крупный многофункциональный комплекс с 13-этажной башней. Внутри откроют ресторанный фитнес-центр с бассейном и супермаркет, а высотку полностью отдадут под апартаменты. На минусовом уровне планируется оборудовать подземный паркинг с автомойкой. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе застройщика. Внешний вид комплекса будет отсылать специальным складским помещениям, которые обычно строят в портах. В Тюменской области впервые стартует конкурс проектов для социальных предпринимателей «Вектор добра». Конкурсный проект должен демонстрировать потенциал для развития, решать социальные задачи не только здесь и сейчас, но и иметь долгосрочный эффект. 6 победителей получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей, сообщает информцентр правительства региона. Средства можно направить на расширение дня работы, запуск новых направлений или открытие филиалов. Тюменский индустриальный университет по итогам конкурсного отбора завоевал право стать организатором сразу двух направлений 10-й Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». ВУЗ не только сохранил за собой направление «Нефтегазовое дело», но и вновь подтвердил статус ведущей площадки для трека «Российская Арктика. Территория профессионалов». Пресс-служба университета добавляет, что регистрация на новый сезон стартует осенью. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8.30, точно, Тюменская. Сегодня среда, 2 сентября. И подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, если в последнее время вы занимались исключительно решением рутинных вопросов, сегодня будет возможность переключиться на что-то новое.
1: Тельцы, вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих.
2: Близнецы, постарайтесь придерживаться планов, даже если кажется, что обстоятельства для их реализации сейчас не самые благоприятные.
1: Раки, ваши труды будут оплачиваться достаточно щедро, и финансовое положение заметно улучшится.
2: Львы, день подойдет для завершения дел. От вас не потребуется каких-то серьезных усилий, а результат окажется вполне удовлетворительным.
1: Девы, вы будете особенно изобретательными, и именно поэтому добьетесь отличных результатов там, где у других ничего не получилось.
2: Весы, вас ждет насыщенный день. Вы довольно быстро найдете способ преодолеть все преграды и отлично справитесь со сложными задачами.
1: Скорпионы, постарайтесь сохранить уверенность в себе и сфокусироваться не на возникающих проблемах, а на возможностях.
2: Стрельцы, сегодня самое важное для вас не торопиться с выводами и не сдаваться сразу, если вдруг возникнут какие-то сложности.
1: Козероги, полезно вернуться к планам, на которые вам никак не удавалось в последнее время найти время.
2: Водолеи, могут появиться отличные идеи, в реализации которых вам помогут давние друзья или деловые партнеры.
1: Ну и рыбы, не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша поддержка, и не отказывайте им в ней.
0: С 14 по 17 сентября весь нефтегаз будет в Тюмени. На площадке технопарка пройдет промышленный энергетический форум ТНФ. Сотни компаний, тысячи профессионалов, десятки делегаций со всей страны. Решайте стратегические задачи, находите партнеров, будьте в центре перемен отрасли. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16

0: Beautiful Places про какое-то красивое место. Вот тут они, значит, рассказывали нам, да? Ну, а теперь Тиесто и Брайана, послушайте, мы вам тоже про одно классное местечко расскажем. И это промышленно-энергетический форум ТНФ.
1: Да, который будет проходить у нас здесь, в Тюмени, с 14 по 17 сентября. На... где там?
0: Площади у технопарка.
1: Да, республики Мельникайте.
0: Угу. И, конечно же, наши слушатели уже по традиции получают возможность отправиться туда за счет Красной Армии. В этом году тоже никаких исключений. И очередной такой вот приглас в формате визитор получит кто-то из вас. Отправляйте нам в МАКС слово ТНФ 8922-300-1046. Одного случайным образом выберем, сыграем. И если вы ответите на наш вопрос, то получите этот самый входной билет. 8-922-300-1046. Слово ТНФ. Пишите. Удачи.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-783-05-79.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большое выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 313-723-200-0-1701.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: в утреннем шоу «Рэд».
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 8:40 в Тюмени. Мы продолжаем раздавать билеты на промышленно-энергетический форум ТНФ. И Александр вот претендует на очередную такой формате визитор. Александр, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, Тюмень. Доброе утро.
2: Александр работает в сфере недвижимости и очень хотел бы попасть вот на форум для того, чтобы завязать там полезные знакомства.
3: Да, я думаю, это очень удачно будет.
2: Это по адресу, Александр. Вообще, эту задачу форум выполняет на все 100. Скажи, пожалуйста, доводилось ли тебе когда-нибудь кого-то рекомендовать на работу? Ну, там, своих каких-то приятелей, друзей, родственников, может быть.
4: Регулярно это было опрометчиво.
2: Это было...
3: Ну, особенно родственников, наверное.
2: Ну, да. В общем, ты, ну, так или иначе сталкивался, вот, ну, HR, то есть поиск персонала, подбор команды и так далее, да? Ну, пусть и косвенно.
3: Кадровый отдел по-русски, Саш, ну.
4: Да, ты, конечно, сталкивался, я руководителем было дело.
2: Ну, это вообще тогда бинго просто, потому что HR-стратегия и производительность труда, команды и подбор персонала, инженерные кадры и компетенции будущего – это одна из ключевых тем форума. Поэтому я думаю, что тебе будет там, да, что для себя подчерпнуть. И мы решили вот, в общем-то, от этой темы оттолкнуться и сегодня тоже поиграть в HR.
3: Да.
2: Ну, или как Яна хочет... кадровичку она сейчас будет.
3: Да, вот очки как раз у меня надеты. Итак, я буду сейчас зачитывать резюме, и тебе, Саш, нужно отгадать, какого персонажа известного, ты его 100% знаешь, мы загадали.
2: Это, ну, персонаж, кстати, очень подходит. Ну, это реальный человек, но персонаж ему очень подходит.
4: Давайте попробуем.
3: Так, итак, возраст 41 год, образование выпускник Black Star Incorporated. Опыт работы. Тут концертик, тут корпоративчик какой-нибудь.
2: Вот Жиган, да, смотри, он даже не стал дослушивать. Да. Это, конечно, да, абсолютно, абсолютно верно. Мы там что еще хотели рассказать?
3: Я хотела рассказать про навыки. Профессиональный уровень чила и расслабона, жим штанги лежа, сидя, внешний вид, лысый, накачанный, весь в татуировках.
2: Ну, Александр, видно, что человек на опыте. Мы тебя поздравляем. Билеты на ТНФ билет на ТНФ твой. Желаем тебе выполнить, вот завести реально там очень много полезных знакомств. И чтобы твоя деятельность пошла в гору. Хорошего тебе дня. Счастливо.
4: И пользу.
3: Да.
2: Счастливо, пока.
3: Пока.
2: Завтра в это же время мы продолжим презентовать вам билеты, поэтому обязательно в это же время встречаемся.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Классное такое диско хаус истории Girl. 8:49 в Тюмени. Ну и в первую очередь, конечно, для девчонок есть не очень-то приятные новости. Связаны они с маркетплейсами.
1: Да, доставка увеличивается, так как сам склад переезжает тут в соседнее, значит, село буквально, в Казахстан.
0: Mm-hmm.
1: Ну, насколько я знаю, Казахстан не сильно далеко от нас находится. Может быть, на нас это и не так уж и сильно повлияет.
0: Но, тем не менее, вот такая вот появилась информация. Mm-hmm. И мы сегодня решили тоже обсудить, значит, что вы покупаете на маркетплейсах. Последние 2-3 покупки, которые вы совершили. Вот на любом из популярных маркетплейсов. Ну, я уже рассказал. Да. Теперь я на твоя очередь.
1: Я вот покупала недавно чехол для телефона и защитное стекло. То есть полностью его обновила, защитила. Потому что на новый телефон пока недостаточно средств. Ну и маски для лица купила. Несколько штучек. И они такие классные оказались.
0: Это маски, имеется в виду,
1: тканевые.
0: Косметические.
1: Какие?
0: Ну, косметические.
1: Ну да, да.
0: Uh-huh.
1: Они вот эти вот, которые там, я Бэтмен, я Чехолк.
0: А что ты ими не пользуешься?
1: Спасибо. Вот так и, значит, Александр Абьюзович сегодня с нами в эфире здесь.
0: Ну, в общем, вы тоже расскажите про 2-3 какие-то свои последние покупки. И полезные они были для вас, не разочаровали ли? 8-9-2-2-3-0-1-4-6, это наш Макс и канал ВК, радио Красная Армия. Пожалуйста, welcome.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13. Она

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Ромашки, это Дивак в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». 8 часов и 55 минут в Тюмени. И поговорим сегодня про маркетплейсы. Ваши 2-3 последние покупочки. Довольны, недовольны? Рассказывайте. И вот какие сообщения прилетели.
1: Купил новую виходку. Посмотрел по отзывам. Ожидание реально совпало. Ну и набор футболок взял. Обновил гардероб. Доставка пока быстрая.
0: Виходка?
1: Да. Я тоже вспомнила это слово, думаю, ого.
0: Да, это что-то прям такое. Прикольно. Честно говоря, последнее, что я покупал, это все для школы. Из интересного в машину купил ароматизатор. Там сменные картриджи с запахами, проекция звездного неба. В общем, восторг. И тут вот фотография, как это все выглядит. Ну, это... Я бы вообще не подумал, что это какое-то... Оно все там переливается, все так светится.
1: Классно,
0: прикольно, это
1: да.
0: Прикольная штука, да. Но стоит, конечно.
1: Ну, я, кстати, видела не сильно дорогие такие штуки. Ну, вот в дом. Не знаю, как в машину, но в дом приемлемо.
0: Ну, принимается, хорошо. Спасибо за рекомендацию еще.
1: Доброе утро. А мои последние 3 покупки: наклейки, цифровое пианино и наушники. Цифровое пианино? Это не синтезатор вот этот вот?
0: Вы знаете, вы великолепный человек, я вам могу... Ну, скорее всего, да, это что-то такое наподобие синтезатора. Вы очень хороший человек, вы заботитесь о своих соседях, да, о тех, кто с вами живет там, да, потому что вы купили пианино и наушники, чтобы, сразу же как бы понятно, да, то есть не громко вот это вот играть,
1: сразу же, я даже об этом не додумалась, это да.
0: Поэтому круто. Респект ставлю прямо сейчас, сердечко на ваши сообщения. 8-922-300-1046, 2-3 последние покупки с маркетплейсов, расскажите, какие у вас были, довольны, недовольны, какие впечатления. Вот о чем мы сегодня уже скоро продолжим разговаривать.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:04 в Тюмени. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе такое солнечное утро наконец-то в Тюмени. 2 сентября сегодня на календаре.
1: Да, и вы знаете, что вот это приветливое солнышко, оно будет с нами, ну, практически всю неделю, то есть до середины следующей. Mm-hmm. Так называемая первая волна бабьего лета. А где-то еще и вторая есть, да?
2: И третья, надеюсь. Да нет, и так до зимы.
1: Это уже, давай тоже сильно это, не балуйся.
2: Не мечтай.
1: Да-да-да. В общем, ладно, выходных вообще замечательно, потрясающая погода будет. Ну, а ситуация на дорогах вполне, в общем-то, предсказуема. Предсказуема, как только вот начался учебный год. Все, 5 баллов, пожалуйста. Наездились мы, вот это когда... Тут 10 минут, тут 8 минут, все, уже по 15, по 12 минут примерно придется постоять. Ну ладно, как-нибудь мы к этому все равно приспособимся, привыкнем. Это же вот эти все стадии, да?
2: Отрицание, принятие, депрессия, все,
1: да,
2: торг.
1: Что поделать, да. Ну и вы знаете, пока вы в пробках стоите, мы вам не позволим скучать. У нас есть полезная инфа с 14 по 17 сентября. Грандиозное масштабное событие, промышленно-энергетический форум ТНФ в Тюмени состоится.
2: Да, и... регистрируйтесь на сайте oilgasforum.ru. Там, значит, много всего интересного. Много можно купить билеты разного формата, презентации разные, что, кому, где, как полезно все это будет. Ну и, конечно же, там еще будут топовые эксперты, в том числе и Сколково. Это одна из вообще мероприятий таких важных.
1: Одна из главных, да. Их выступления. Поэтому, конечно, мы всем рекомендуем, кто занимается бизнесом, предпринимательством, кто работает с персоналом, обязательно туда, конечно, нужно попасть. Ну и вот что касается бизнесменов и предпринимателей, у нас есть билет формата «Стандарт», который как раз-таки позволяет вот налаживать вот эти полезные знакомства, заводить, какие-то коллабы мутить и так далее. В общем, мы в этом часе как раз-таки вот такому человеку его и презентуем. Если среди вас есть такие... то будьте поблизости, скоро сообщим подробности, что нужно сделать, чтобы заполучить этот билет.
2: Ну, а пока я хочу такой

0: классно сделать, потому что я подготовила интересную новость. Звучит таким образом. Что же расширяет одиночество?
1: Это, мне надо сейчас уже ответить на этот вопрос?
0: Нет, нет, подумай.
1: Ну, воображение, я думаю.
0: Ну да, да, и его в том числе тоже.
1: Все подробности остальные узнаем сразу после Кэтса и яркой новинки Animal. Еще раз всем привет.
0: Доброе утро.

0: Animal от Cat's Eye. 9 часов и 9 минут и 9 секунд.
1: 09 это сентябрь.
0: Я не знаю, что нужно делать. Я вообще не подготовленный был. А что делать в таких ситуациях?
1: Загадывать желание.
0: Ну все, как уже минимум. Тогда в следующий раз. Ты обещала рассказать, значит, что-то про одиночество и про, я так понимаю, неочевидные плюсы, да?
1: Ну и это тоже, да. Так, у тебя есть варианты, что может расширять одиночество?
0: Я думал, знаешь, у тебя есть варианты, как стать одиноким? Боюсь, таких вариантов... Нет, таких вариантов у меня, наверное, уже нет, да. Ну, значит, что? Я уже сказал, что, во-первых, воображение, да, потому что... Вот. Во-вторых, ну, жилплощадь вряд ли расширяется, когда ты одинок. Да зачем тебе это как бы нужно?
1: Ну, опять же, если, допустим, ты парень расстался с девушкой, на нее не тратишься, ты можешь себе и там поднакопить, и что-то больше купить.
0: А, если ты парень? Нет, точно нет. Ты что? Мужчины так далеко не загадывают.
1: Так, коробка из-под телевизора, нормально.
0: Ты скажи, да, что я должен уже на завтра что-то планировать. Так, и знаешь, еще последний у меня вариант. Ну и талия тоже не расширяется, потому что тебе же надо знакомить, да, вот, знакомиться надо, как бы поддерживать себя в форме.
1: Ну да. Ну, в общем, значит, что опять же у нас наши любимые ученые выяснили, что одиночество расширяет кругозор.
0: О, как!
1: Да, люди без отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, вот знаешь, выходят из зоны комфорта пресловутой, как все говорят, ну и путешествуют чаще.
0: Ну, конечно, потому что это гораздо дешевле, чем пары, например, да, отправиться
1: куда-то. А я о чем, да.
0: Ну, да.
1: Но вот главное, есть тут ловушка.
0: А еще знаешь, почему хобби они пробуют? Потому что вторая половина не приземляя, да, не говорит, да зачем тебе это... Какое-нибудь хобби? Какое? А, зачем тебе этот мотоцикл, например, да? Зачем деньги еще на него тратить и так далее? Все, и ты такой, ну да, точно.
1: Ну, завещание напиши, пожалуйста, мне как бы.
0: Да.
1: Но есть главная ловушка. Позитивный эффект срабатывает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Потому что если он того не желал, конечно, он будет страдать, переживать вот эти все эмоции, проживать.
0: Понятно. То есть только если искренне кайфует от одиночества. Да. Ну, в общем, выводы, конечно, делайте сами. Но я вообще, знаешь, у меня какая еще мысль есть. Что понятно, что это расширяет кругозор. Потому что, когда ты одинок, да, тебе же нужно смотреть по сторонам. Посмотри, во сколько красоток вокруг, да?
2: Форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: Киселевск! Если ехать на машине, что нам делать в Киселевске, я не знаю абсолютно. Но что нам делать в Тюмени 14 по 17 сентября, вот это вот, конечно, известно. Это форум промышленно-энергетический ТНФ. И уже скоро мы собираемся подарить себе пригласительный формата «Стандарт» для кого-то, если вы бизнесмен, если вы предприниматель, управленец, менеджер какой-то крупный.
1: Да. Он позволит вам не только познакомиться с выставкой, но и участвовать в самой деловой программе и находить нужные полезные контакты, конечно же. Назначать там еще личные встречи, насколько я знаю, в личном кабинете даже.
0: 8-922-300-104-6. Пишите в МАКС, если вы хотите поучаствовать. Пишите слово ТНФ, и все, и вы в игре, и мы одного из вас выберем, и скоро сыграем.
1: Ну и хотя бы потому, что билет вообще в целом так-то стоит 49-900, а мы вот так вот от себя дарим, значит, его.
0: Это уникальная вообще возможность, да. Ну и, конечно же, новости свежие мы узнаем. Тоже уникальная возможность будет у нас уже минут примерно через 5 это сделать. Николай Антонов к нам присоединяется. Привет еще раз.
2: Привет еще раз. Нам творчество строить и жить помогает. Примерно такой мог бы получиться заголовок у одного из сюжетов, который, кстати говоря, тоже будет про промышленно-энергетический форум ТНФ.
0: Сразу после Карлиты и Софи Такер и совместнички Манхэттен узнаем все подробности. Дождитесь.
3: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 18. И осадков на сегодня не ожидаем.
4: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
3: Реклама.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
6: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-0-17-01.

0: Здравствуйте, точная тюменская. И на Красной Армии свежие новости расскажет Николай Антонов. Николай, доброе утро.
1: Доброе утро. На улице Барнаульской в Тюмени установили проекционную подсветку на зебру, как пишет слух.ру. Она дублирует дорожную разметку, делая переход максимально заметным для водителей в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Технология обеспечивает четкую визуализацию зебры на расстоянии до 200 метров. Такую же подсветку планируют сделать на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах Дружбы 101, а также на пересечении улиц Луначарского, Ирбитской и Ямской-Ирбитской. Деловую и культурную программу на стыке индустрии, творчества и экономики готовят на форуме ТНФ. Как сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий, планируется 3 сессии с 14 по 17 сентября. Предпринимателям расскажут, как творчество помогает традиционным секторам повысить маржинальность, а также как искусство, городская среда и локальная идентичность влияют на инвест-привлекательность. Помимо этого, все дни форума будет работать креатив-хаб, посвященный урбанистике, технологиям среды и современному творчеству. На ЖД вокзале в Тюмени 7 сентября откроют зал ожидания для маломобильных пассажиров. Помещение укомплектовано удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предусмотрено место для зарядки электрического кресла-коляски. Для удобства слабослышащих пассажиров есть индукционное оборудование, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. Первый такой зал появился на вокзале Ишима, третий сделают в Ялуторовске. На этом у меня все. Далее утреннее шоу.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9.29 в Тюмени, сегодня среда, 2 сентября, и вот как пройдет этот день, по мнению астрологов. Пожалуйста.
2: Овны, если в последнее время вы занимались исключительно решением рутинных вопросов, сегодня будет возможность переключиться на что-то новое.
1: Тельцы, вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих.
2: Близнецы, постарайтесь придерживаться планов, даже если кажется, что обстоятельства для их реализации сейчас не самые благоприятные.
1: Раки, ваши труды будут оплачиваться достаточно щедро, и финансовое положение заметно улучшится.
2: Львы, день подойдет для завершения дел. От вас потребуется каких-то... Можно заново, пожалуйста? Львы, день подойдет для завершения дел. От вас не потребуется каких-либо серьезных усилий, а результат окажется вполне удовлетворительным.
1: Девы, вы будете особенно изобретательными, именно поэтому добьетесь отличных результатов там, где у других ничего не получилось.
2: Весы, вас ждет насыщенный день. Вы довольно быстро найдете способ преодолеть все преграды и отлично справитесь со сложными задачами.
1: Скорпионы, постарайтесь сохранить уверенность в себе и сосредоточиться не на возникающих проблемах, а на возможностях.
2: Стрельцы, сегодня самое важное для вас не торопиться с выводами и не сдаваться сразу, если вдруг возникнут какие-то сложности.
1: Козероги, полезно вернуться к планам, на которых вам никак не удавалось сфокусироваться в последнее время.
2: Водолеи, могут появиться отличные идеи, в реализации которых вам помогут давние друзья или деловые партнеры.
1: Ну и рыбы, не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша поддержка, не отказывайте в ней.
0: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение в выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк.

0: знаешь, формула хитов его. Да. В общем, он берет, вот создает какой-то бит, да, такой тоже вот африканский. Потом приглашает какую-то африканскую женщину и просто говорит, вот включает микрофон и говорит, просто ругайся на всех, что-то кричи, вот просто, ну вот, короче, изливай душу. И все, и потом из этих фразочек он чик-чик-чик-чик-чик вот нарезает, короче говоря, и получается вот такая прикольная музыка.
1: Ну, наверное, где-то в параллельной вселенной так и есть.
0: Да, 100%. Я уверен, что так это все и происходит. 9:33 в Тюмени, и мы снова напоминаем, что у нас есть билет формата стандарт, который, между прочим, 49 900 стоит. И мы хотим подарить его одному из наших слушателей, кто связан с бизнесом, предпринимательством, управленцы, если среди вас есть. И вот что нужно сделать для начала.
1: Нужно написать нам в мессенджер Макс три волшебные буквы ТНФ по номеру 8-922-300-104-6. Ну и мы рандомным образом... О, у меня сегодня какие-то проблемы с речью. Рандомным образом выберем счастливчика, поиграем. Правильно, отгадайте наш
0: задание, справитесь.
1: Да, и все подарим. Все просто.
0: Вот как я заволновалась, когда прозвучало 49-900. Сразу же буквы изо рта начали выпадывать. В общем, пишите ТНФ 8-922-300-104-6. Скоро сыграем. Реклама.

0: 150.
1: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 9:41 в Тюмени и билет формата «Стандарт». Вот такой подарок победителю нашей игры полагается. Сегодня, кстати, это игра «Резюме». Mm-hmm. И сыграет с нами Лариса, предприниматель.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро, Красная Армия.
2: А вот как будет предприниматель, как этот, феминитив? Предпринимательша?
4: Ну, наверное.
2: Ну, не очень тебе нравится, да, такой статус?
4: Как-то да.
2: Хорошо, оставляем тогда предприниматель. Итак, Лариса, расскажи, пожалуйста, приходилось ли тебе, ну, как-то принимать там на работу кого-то, отсматривать кандидатов и так далее?
4: Конечно, конечно. Это до сих пор иногда считают делать себе. Вот, так что здесь у меня опыт большой.
2: А вот ты можешь,
4: это, конечно, нелегкое дело.
2: Ты можешь сказать, кого ты точно вообще не возьмешь на работу? Вот если человек приходит и вот все.
3: Что должно быть у него?
2: Что?
4: Если человек курит, мы не берем на работу тех, кто курит.
3: А что наоборот, прям зеленый флаг?
4: А что наоборот? Ну, это, наверное, какое-то отражение, может быть, меня, какая-то жизнерадостность, общительность, вот какие-то такие личные качества, которые заметны сразу. Ага. Для меня это вообще всегда
2: плюс. Видно,
4: то есть человек ничего не умеет.
2: Видно, что ты на опыте. То есть, смотри, кандидатам нужно на тебя подписаться, да?
3: Изучить.
2: Понятно, вот такое. Но вы знаете, есть и другие прикольные советы. И вот по тому, как эффективно управлять командой, как отбирать кандидатов и так далее. И вот на форуме ТНФ в том числе об этом пойдет речь. И мы решили этим вдохновиться, этой темой, и составили резюме на известного человека.
3: Да, его 100% все знают. Ну и, в общем, задача твоя, Лариса, просто отгадать по моим подсказкам. Итак, возраст 64 года. Опыт работы, в том числе и ресторан «Жемчужина» в городе Сочи. Навыки: крутить микрофон, ходить в очках круглой формы в любое время суток и затыкать ухо пальцем.
2: Так. Я даже еще, подожди, я подскажу, Лариса, вы бы его не взяли на работу, кстати.
4: Я знаю, кто это. Это Григорий Лепс.
3: Абсолютно верно!
2: Если честно, вот куда он может устроиться вообще просто с такими талантами, да, по-моему, никуда.
4: Пусть поет в ресторане «Жемчужина».
2: Да. Лариса, мы тебя поздравляем, вручаем тебе билет на ТНФ формата «Стандарт». Желаем тебе круто прокачать все свои скиллы, и чтобы твое дело процветало благодаря этим знаниям. Хорошего тебе дня, счастливо.
4: Спасибо, пока. Любимая Красная Армия. Спасибо.
2: Пока. Завтра у нас еще партия пригласительных, так что подключайтесь в это же время и не упустите свою возможность побывать на ТНФ.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: У нас на Красной Армии своим суперхитом «Смотри, но не трогай». 9 часов и 49 минут в Тюмени. Ну и не скоро мы потрогаем то, что мы заказали.
1: Да. С маркетплейса в том числе. В общем, заказы теперь будут ехать дольше. Вот так вот в честь того, что... как он называется, склад, да, переехал в ближайшую страну, в Казахстан.
0: Ну, не все, конечно, но многие логистические вот эти центры, они переносятся в Казахстан. В связи с этим, ну, мы, наверное, кстати, в Тюмени в меньшей степени пострадаем от этого, потому что здесь рядышком, да?
1: Угу. За огородами буквально.
0: Ну, да, но вся Россия-то немножко страданет, наверное, да. В связи с этим, 2-3 своих последних покупки на маркетплейсах покажите, если осмелитесь, да?
1: Расскажите.
0: Можете что-то и утаить, а можете что-то и приукрасить нам. Мы же не будем проверять, конечно, да. Вот, кстати, я чаще пользуюсь Озоном почему-то, не знаю.
1: Ну, я перешла в последнее время почему-то на Озон.
0: У меня это расстояние примерно... 50 метров. То есть Озон ближе.
1: Понятно.
0: Поэтому Wildberries, да. Ну, на Wildberries я тоже посмотрел. Тут какие-то для наушников, какие-то амбушюры, какие-то
1: чехол. Это силиконовые штучки.
0: Да, чехол для ключей автомобильных. Ну, в общем, крайне редко что-то на Wildberries я заказываю. Mm-hmm. Да, почему-то вот так вот. Ну, и вы расскажите про свои покупки. 2-3 какие-то вот последние. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс и канал ВК Радио Красная Армия.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: В жизни так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 55, точная тюменская. Сегодня решили поговорить про маркетплейсы и ваши покупки. 2-3 последние какие-нибудь. Остались ли вы довольны или, наоборот, разочарования? В общем, вот такая тема у нас сегодня. И вот что нам присылают.
1: Привет, Красная Армия. И вот даже скриншот отправили последних покупок. Тут, значит, спрей для волос 15 в одном.
0: Я как мужчина одобряю. Потому что когда, ну, это же мужская чисто тема, когда у тебя гель для душа, пена для бритья, крем для ног, крем для лица. И все остальное, все это в одном.
1: Да, для мытья посуды еще тоже.
0: Вот это вообще здорово будет, да. Если еще в машину можно в этот...
1: В омывайку.
0: Нет, в бак прям запускать. Это вообще будет супер, да.
1: Да, тут еще имиджевые очки, контурная карта и атлас. В общем, как пишут последние покупочки, все для школы и для себя.
0: Супер, да. Так, приветик. Детские погремушки, керамзит для комнатных растений. Что такое керамзит?
1: Это камушки такие, которые кладутся на дно... горшочка, чтобы не загнивали корни.
0: Типа грунт, короче, да?
1: Да, туда проходит влага, чтобы она не застаивалась в земле.
0: Ну, просто звучит, как будто какое-то лекарство, керамзит. Но я знаю, что это, да, что это для растений. Так, mm-hmm. И для строительства, насколько я знаю, тоже это используется.
1: Наверное, да, да.
0: Так, еще одно интересное сочетание. Опилки и журнал по вязанию.
1: А может быть, что-то свяжут, и туда внутри опилки, как Винни-Пух, знаешь, получится? В голове моей опилки.
0: Может быть, не знаю.
1: Ну и вот еще одно сообщение, кстати. Недавно заказывала гамак на окно для кошек и спортивную сумку. Правда, пришлось ждать около месяца, так как доставка была из-за рубежа. Пришлось ждать, но зато выгодная покупка получилась. И хочется сказать отдельное спасибо людям, которые оставляют отзывы.
0: Кстати, вот это да. Вообще, когда приходится долго ждать, и потом это приходит, и бывает, что приходит не то, mm-hmm. бывает сильно расстраивает, потому что снова ждать, да. Так, ну и вот тут вот нам, смотрите, скоро выходные такие теплые у нас, да, ожидаются. Yeah. И вот шампура для мангала с деревянной ручкой. Подарочный набор 3000, ничего себе за шампура.
1: Они но сами там
0: на крутятся. Таких шашлыки, конечно, гораздо вкуснее получается. Ну что ж, мы давайте будем уже закругляться потихонечку с темой. Желаем вам отличных, классных покупок. И чтобы долго ждать не пришлось.

0: Мерона, Миллер и совместочка Paradox только что. Ну а далее Антон Колев продолжит этот день. Это хорошее, классное солнечное утро. Антонио, здравствуй.
1: Здравствуйте,
2: Александрино. И как можно было бы к вам обратиться?
0: Не знаю.
2: Алехандро.
0: Алехандро, да.
2: И Яна.
1: Ну
2: тот,
1: да.
2: Тот случай, когда
1: все и так
2: оригинальное
1: хорошо.
2: Звучит намного лучше, чем что-нибудь выдуманное. Итак, да, спасибо вам большое. Это «Солнечное утро» продолжится. Оно будет оставаться музыкальным. Оно началось таким благодаря вам, и оно продолжится. Я гордо буду нести вот это вот послередовое знамя.
0: После Редова.
1: Это вот у Саши скоро после Редова. Жена.
2: Послередовая травма.
0: Родовая депрессия. Да. Ну что же, Антон, мы желаем тебе хорошего, классного дня. Так себе, конечно, ты нас проанонсировал как-то. Вот, но хорошего тебе дня. Всем остальным тоже. Мы вернемся завтра и
1: раскачаем этот день.
2: Пока. Тем временем 9:59. Ну и давайте немножко поговорим о наших основах. Это, конечно же, музыка. У нас ее впереди много. На подходе Зерп и 24K Golden, Джакон, Джиган и Ари, а также Филатов, Кэрос и Сте. Там, где рассвет, с них, пожалуй, начнем.

10 часов и 7 минут в Тюмени, 2 сентября, сегодня у нас уже среда, ничего себе, ну что, вы ощущаете вот это вот, мне кажется, когда ты говоришь 2 сентября, то в голове автоматически начинает вот потихонечку откуда-то издалека звучать проигрыш той самой песни, какой, я думаю, вы прекрасно понимаете, она зазвучит завтра, ну а пока мы с вами продолжаем далее эту рабочую часть этого дня, впереди нас с вами ожидает также много хитов, на подходе Ave, Meet Me in the Dark, до этого концерт Diafilus London, Galaxy, ну а сейчас Миша Марвин и Ханна. Французский поцелуй. Ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро вместе с нами Токсис и Дора. Знак.
2: Ведь я уверен, что где-то в параллели найду тебя, дуру, и у нас будет...
1: Ну и далее зарядим здесь настоящий музыкальный нон-стоп уже через 2 минуты. Дождись.
3: Реклама.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе. Мегатюмень.ру.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Чилли-Вилли. Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 13 градусов, на улице ясно, днем сегодня плюс 17 будет облачно, а вечером тоже облачно и до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: А присоединится Джоэл Кори, быстро. Буквально полторы минуты и продолжим слушать музыку, оставаясь поблизости.
0: Реклама.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
9: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Тюмени 11 часов. Продолжается далее это утро. Переходим плавно с вами в рабочее состояние. Но у многих из нас, я думаю, оно вполне себе рабочее. Поддержим настрой на должном уровне. Сделает это в начале часа Слейтер.

с вами остается чуть менее часа до того момента, когда здесь наступит время для программы «Плюс Вайб», в которой мы продолжим на этой неделе разыгрывать билеты на концерт группы «Многоточие». Не пропустите. Ну а пока...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 13 градусов, на улице ясно, днем сегодня до плюс 17 будет облачно с прояснениями, вечером плюс 14 и тоже облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Мию Бойку и ее экспонат.

0: минуты и продолжим слушать музыку далее. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Кайги и Макс Макнаум. Take me back. Это и многое другое ждет тебя впереди на Красной Армии. Оставайся поблизости.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Главный тюменский.
10: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you. Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Звездная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди хит от Мэри Гу, настоящий. Послушаем мы ее уже буквально через 2 минуты. Стоит подождать.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
2: И слушай новые треки.
0: Ступай.
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай.
2: vk.com/redarmyfm.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Вайп, вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
2: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тем не менее, 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Ну, ты там как? Как настрой? Я, если что, приготовила много классной музычки. Еще предлагаю немного поиграть. На кону классный приз. Все расскажу немного позднее.

бы встала, но, знаешь, такое бывает, когда вроде встал, как это, поднять подняли, а разбудить забыли. Вот такой вот какой-то вайбик у меня сегодня, но, однако же, на подходе уже второй на сегодня кофе, и я верю, что он точно сделает все, чтобы мы с тобой этот час провели максимально продуктивно, ну и, конечно же, с кайфом. Что из продуктивного сегодня? Если будешь активным, активной, то тебе может достаться либо пригласительный в Atmos Cinema на двоих человек, либо билет на концерт группы «Многоточие». Да, ребята приезжают в

0: Вайб на Красной Армии.
1: Два приглоса на концерт группы «Многоточие» будет прямо сейчас реализован.

самым смелым, ловким и умелым в следующей игре. Я называю статус из ВКонтакте. Те самые статусы, которые были популярны в, ну, наверное, так, начале нулевых, да, середине нулевых, наверное. А тебе нужно будет закончить фразу. Свой вариант присылай на номер 8-922-300-1046 в Телеграм, либо в Макс. Это номер нашей студии. Вообще, сохрани себе этот номер и держи всегда при себе, потому что это чревато классными призами. Так вот, я читаю статус ВКонтакте. Твоя задача дополнить его, добить, скажем так, добить эту фразу. Вариант такой. Говорите за моей спиной, значит, я впереди. Обсуждаете мою жизнь, значит, она интереснее вашей. Пытаетесь найти недостатки, значит, первый вариант — скучаете. Второй вариант — спотыкаетесь. Третий вариант — завидуете.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 15 минут. На этой неделе вспоминаем самые хлесткие статусы из ВКонтакте в честь концерта группы «Многоточие» в Тюмени. И два билетика на это событие получит Юля. Ей нужно закончить фразу, точнее, один из статусов верно, не растеряться и, собственно, ответить на мой вопрос. А вот в числе первых Юля уже оказалась. Привет!
3: Привет!
2: Расскажи, как ты вчерашний день провела?
3: Вчера ходила к старшему сыну на линейку. Старший? В 11 класс.
2: Ага, а младший в каком?
3: В 4-й, младшая дочь.
2: А, младшая дочка. А с дочкой ходила?
3: А у дочки просто классный час был.
2: О, ну классно, классно. А как там школьники? Счастливые, довольны или такое себе удовольствие?
3: Там первый день, мне кажется, все довольные. Встреча с друзьями.
2: То ли дело 365-й год обучения, да?
3: Да.
2: Ну, давай тогда вспоминать статус из ВКонтакте. Твоя задача дополнить фразу. Говорите за моей спиной, значит, я впереди. Обсуждайте мою жизнь, значит, она интереснее вашей. Пытаетесь найти недостатки, значит, вы скучаете.
3: Завидуете.
2: Конечно, завидуете. Был еще такой, помнишь, кошки все равно, что за ее спиной говорят мышки.
3: Да.
2: Чего там только не было. Юля, желаю, да, твоим детям кайфа от обучения, тебе же классного дня и хорошо сходить на «Многоточие».
3: Спасибо большое.
2: Да, я очень рада, что все так гладко получается. Кофе работает, кофеин стремительно разносится по моему организму, и мы набираем обороты. Это плюс вайб на Красной Армии. Далее будет розыгрыш парного пригласительного в кино. Не переключайся.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Украине 12 часов и 20 минут. Только что мы слушали The Wanted, Chasing the Sun. Впереди еще много танцевальных композиций, не только танцевальных, а еще я назову веский повод зайти в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия». Есть для тебя кое-что там замечательное. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: 5 самых кассовых. Варианты ответа будут следующие. Первое – «Аватар». Второе – «Титаник». Третье – «Мстители. Финал». Жду твое сообщение 8-922-300-1046.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама застройщик ООО «СНС Банк». Страйкная декларация на счет «Челлендж.РФ». Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Захавай!

0: 150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. В это время по традиции мы говорим о кино и дарим парный пригласительный в Атмос Синема тому, кто оказался самым смелым, ловким и умелым. Сегодня это Максим. Привет!
3: Привет, привет! Как привет, Тюмень, привет, Красная Армия!
2: Как настрой?
3: Ой-ой-ой, можно еще раз?
2: Как настрой у тебя?
3: Отличный настрой, хороший солнечный день, тепло.
2: Кайф, кайф. Ну, сейчас будет еще лучше, я надеюсь. Давай вспомним, какой фильм вообще за всю историю существования кино занимает первое место по кассовым сборам. Варианты ответа: «Аватар», «Титаник», либо «Мстители. Финал».
3: Ну, я помню, что долгое время самым кассовым фильмом был «Титаник», но после этого вышел «Аватар», и он побил все рекорды. Поэтому это правильный ответ — один «Аватар».
2: Вау! Правильно! Ты прям крутой, ты прям синефил тот еще. А помнишь свои впечатления от самого первого «Аватара»? Смотрел его дома или в кино?
3: Да, конечно, тогда еще не было фильмов по искусственному интеллекту, который создает искусственный интеллект. Mm-hmm. Поэтому этот фильм, он был очень ярким, очень оригинальным и очень понравился.
2: Да, я помню тоже. Я была просто в восторге, хотя смотрела просто дома с братом и сестрой на обыкновенном ноутбуке, но все равно поразило меня. Там есть что посмотреть. Я тебя поздравляю, желаю какой-нибудь не менее крутой фильм посмотреть уже с нашими пригласительными и классного дня.
3: Спасибо большое, хорошего дня.
2: Спасибочки. Двигаемся далее уже в компании Хэнси. Поболело и прошло. Это «Красная Армия».
0: Плюс вайб.
1: На «Красной Армии».

0: знакомых и родственников. Будем снова вайбить, снова играть и снова слушать классную музыку. Музыки, кстати, впереди будет еще предостаточно. Не прощаюсь, двигаемся дальше.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 18, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Вечером плюс 14, а осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
7: Захава!

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про аурофарминг, новый тренд из Латинской Америки. А еще послушаем Ваню Дмитриенко. Далее, прямо сейчас, Филатов и Кэрос.

мема. Обычно это 6-7, но бывают и другие, которые нам непонятны, потому что это мемы Латинской Америки. Ну, а мы, я думаю, в таких батлах участвовали бы несколько иначе. Это были бы не конкретные какие-то движения, потому что я вот не могу ничего такого особого вспомнить, но зато это будут фразочки, коронные фразочки, которые знает, наверное, каждый миллениал. Например, с макарошками.

0: осадков не ожидается.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
2: Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Ждем глобал группы Cat's Eyes с новинкой Animal. Буквально минута с небольшим, это классная вещица в твоих динамиках.
4: Реклама.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
3: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Рождественский остров Пасхи уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
4: Захавай!

0: 150.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
5: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
3: Плюс вайб.
4: На Красной Армии.

сотрудники компании, которая находилась неподалеку в те времена. Я выложила в наш ВК-канал, как они выглядят, эти, собственно, муаи. И я думаю, что

уж и плохо. Дальше будем слушать Джонни Федука. Прекрасная тема лета. Ну а прямо сейчас Скриликс, Дипло и Джастин Бибер. Are You Now? На Красной Армии. Делай громче.

0: программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
1: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. Мплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Группа «Многоточие» в Тюмени.
5: В жизни так бывает.
4: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

поделилась с актером, который сыграет самого Осборна, но держит имя артиста в строжайшем секрете. Сын музыканта Джек проболтался, что выбранный актер просто потрясающий и феноменальный. Примечательно, что сам Оззи говорил, что он не хочет, чтобы его сыграл какой-то знаменитый артист, вроде Джонни Деппа. Он бы хотел какое-нибудь малоизвестное, но все-таки амбициозное имя. И кажется мне, что именно такого человека и выбрали. Сценарий уже готов. Пока что еще не приступили к съемкам, но ощущение, что где-то в следующем году, а может быть, через годик, мы точно увидим большую красивую историю о жизни Оззи Осборна. Дальше у нас история музыкальная. Это Avalon Rocksteen, Vertigo. Большущий хит будет здесь сразу после Айовы. Мои стихи, твоя гитара. Это «Красная армия».

0: Включайся.
1: Реклама. Вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии. Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
1: Плюс вайп.
2: На Красной Армии. Заходи.

0: Реклама.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Cent и его Banger Stay With Me, то есть останься со мной. И да, хочу предложить тебе то же самое. Более того, давай просыпаться вместе. Все, что для этого нужно, это сказать своей умной колонке Алиса или Маруся, включи радио Красная Армия, назови нужное тебе время и поставь

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Вечером плюс 15, а ночью плюс 9. Осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди летний.

0: царить далее. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

плюс вайб завтра и послезавтра отвечать на вопрос ведущего и, собственно, надеяться на удачу, потому что, чуточку удачи все-таки никогда не помешает. Встречаемся завтра с 12 до часу. Да и сейчас, собственно, не пропадай. Я, по крайней мере, здесь ставлю классную музыку для твоего рабочего дня. И Бен Халлоу на очереди прямо сейчас на Мимот, Инда Клаб на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени в эти минуты плюс 19, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Далее вечером плюс 15, ночью до плюс 10, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди милота невероятная. Это Music Sounds от Fastboy.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СС ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе Окинава из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Зомб даже не половина, и мы как раз-таки подобрались ко второй половине этого дня, ну и уже к финальным, наверное, часам дня рабочего, а значит, что совсем скоро будем двигаться в сторону отдыха, и там ты тоже можешь оставаться вместе с нами, тоже можешь оставаться на связи. Для этого скажи своей умной колонке: «Алиса или Маруся, включи радио Красная Армия», и тогда прикольные плейлисты будут тебя сопровождать и в домашних делах, в домашних хлопках, и готовить ужин будет гораздо приятнее под любимые треки, чем без них. Как раз-таки впереди Temper City, Self Away, а прямо сейчас нами Баста и моя Мишель. Это Красная Армия. Классного тебе вечера!

0: Лучшие артисты и амбициозные новички из «Далее» на Красной Армии. Не переключайся.
1: Реклама. ТНФ 2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 2990 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
4: Группа «Многоточие» в Тюмени.
5: Жизнь так
4: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
6: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
7: Номер один на этой неделе. Очень стильная работа от Анота и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 16.00. Врываемся в новый музыкальный час вместе с топовыми артистами. Впереди «Медуза», «Don't Wanna Go Home», а прямо сейчас слушаем «Серебро». Смотри, ну не трогай. Всем мяу!

На Красной Армии Кэлвин Харрис и Джези с вещицей «Радуешь», «Satisfy». Я сейчас прям-таки смотрю текст. Так, я делаю свое дело так, словно исполняю твое желание. Ты нужен мне, оу, ты нужен мне, оу, мне. Парень, ты меня радуешь. Ну, в общем-то, все понятно. Лично я бы сказала, что меня очень сильно радует получать подарки, но ученые говорят, что дарить подарки еще приятнее на самом деле, даже если вы об этом не догадываетесь. Именно поэтому мы в утреннем шоу Red регулярно раздаем приятные призы.

0: топовыми призами, начиная от билетов на различные концерты и стендап, заканчивая кое-чем покрупнее. Например, однажды мы разыграли красный велосипед и красную электрогитару, тоже было дело, дарили. Так что обязательно присоединяйся с 7 до 10 утра по будням и сейчас тоже не пропадая. Волан Рокстон, In My Blood на очереди. До этого послушаем Акмаля, «Любовная» на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Вайб, вайб, плюс вайб
5: на Красной Армии.
0: Всем большой привет! Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире, удачи!
4: Плюс вайб
5: на Красной Армии.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек «Sad Girls» от Биби Рекс и Дэвида Гетта. Не перестаю восхищаться этим дуэтом. Встречаю ребят далее.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Предстоящей ночью похолодает до плюс 9, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем томный голос Тани Ткачук. И насладимся такой вот атмосферой через минуту с небольшим. Не переключайся.
0: Реклама.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени, 5 вечера. Кто-то уже закончил работать, кто-то на низком старте, но для всех без исключения здесь звучат потрясные треки. Впереди Богдан Медведев, Broken Heart, прямо сейчас на Митима белорусских мыслей.

треков для этого вечера впереди. А что касается темпа, если ты любишь ходить под музыку в ушах, то тебе пригодится наше приложение. Качай его в Google Play или App Store. Никаких подписок или скрытых оплат, только топовые треки и фирменный красноармейский вайбик. Далее как раз прозвучит мощная тема «This Feeling» от Fastboy, а прямо сейчас на Красной Армии «Братья Гримм», «Ресницы». Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Предстоящей ночью похолодает до плюс 9, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топ-атлет.

0: Как делать комплименты? Осталось 2 с небольшой минуты. Не опаздывай.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: А в студии Красная Армия Николай Антонов со свежими новостями. Привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени выпустили открытки с котом Семеном. На каждый отдельный сюжет, раскрывающий городские истории, связанные с Белой башней, бывшей пожарной каланчой на Осипенко. Сегодня здесь работает Центр стратегического развития «Сибирь». На обороте короткий эпизод из жизни Сибири и Тюмени. QR-код, ведущий на страницу «История Белой башни», рассказанная котом Семеном. Получить открытки можно на экскурсиях в центре, отмечают в Тюменской линии. Кот Семен служил в пожарно-спасательной части номер 135. В память о нем тюменцы установили памятник и сделали мурал. Обновленные мастерские с современным оборудованием для строительной отрасли открылись в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. В СУЗе закуплены все новые технологии, которые используют на предприятиях. Установлены стенды для программирования, есть оборудование для мастерской, сантехники и отопления. Также среди новинок робот для сварочного производства, пишет Тюменская линия. Модернизация базы стала возможна благодаря участию учебного заведения в федеральном проекте «Профессионалитет». Тюменские скалолазы и земляковы завоевали медали на чемпионате Европы. Братья выступали во французском Лавале в дисциплине лазания на скорость, пишут Тюменские известия. Чемпионом среди мужчин стал Петр Земляков из Тюменской области. Он выиграл 4 забега подряд с очень хорошими временами. Бронзу выиграл младший брат Петра, Иван. Для братьев медали стали первыми взрослыми международными успехами. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: кассовым по итогам этого полугодия. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 50.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
4: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

На Красной Армии трек на миллион прослушиваний от Оливер Хелденс и E.I.O.U. А дальше счет пойдет на миллиарды, потому что я прошлась по списку самых кассовых фильмов первого полугодия. И знаешь, какой на первом месте? Нет, не «Одиссея», а «Человек-паук».

0: Реклама.
1: Группа «Многоточие» в Тюмени.
2: В жизни так бывает.
1: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс». Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте

0: биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси Дримавто приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Главный тюменский музыкальный час. Выборка. Выборка.
4: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

Талантливый музыкант Holiday Boy, его пластинка «Loco La Vida». Ну и, как и обещал, поговорим немного о киберспорте. В российских школах могут появиться уроки по этому самому спорту. Об этом заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Сейчас эту инициативу обсуждают на Восточном экономическом форуме. Ну, что хотелось бы отметить. Во-первых, Дмитрий Смит уже звучит как готовый никнейм какой-то игре. Ну а если серьезно, то это действительно крутая инициатива. Потому что наши ребята сейчас очень даже умеют киберспорт. Так что, действительно похвальная инициатива. Надеюсь, все получится. У нас же далее точно получится отдохнуть, потому что впереди у нас крутая музыка. Aiken, Right Now, уже скоро. И прямо сейчас Zerft.

0: Управлять по-старому уже не работает.
1: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
0: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
1: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
0: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОКН-107-720-305-866-8, 16+.
2: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
3: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру?
7: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Выпуск новостей в студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В тюменском паблик-арт проекте «Морфология улиц» открыли регистрацию на лаборатории. Жители вместе с художниками создадут зеркальную мозаику, керамические плитки и вязаное полотно. Также будет сделана инсталляция на тему «Между нами», сообщает пресс-служба проекта. Организаторы соберут истории о любви, работе, спонтанном переезде в Тюмень. После художник визуализирует их и сделает частью своей работы. Все лаборатории стартуют 6 сентября. Подробности и регистрация опубликованы в социальных сетях и на сайте morfologiaulits.rf. Окружной форум «Утро», где Тюменскую область представляют 50 человек, стартовал сегодня в Кургане. Главной темой заявлены молодые профессионалы России, сообщает регион Тюмень. Программа включает работу тематических площадок от изучения IT-инструментов и практик наставничества до профориентации и карьерного роста. За тюменцами закреплена площадка «Урал здоровый». На ней участникам расскажут не только о здоровом питании и занятиях спортом, но и о дружбе, ментальном здоровье, профилактике поведения и других темах. В Тюмени для транспорта закрыли участок улицы Тимирязева в районе улицы Ленинградской до 25 сентября. Это связано с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда – переулок 2-й Степной, улица Пархоменко, Молодогвардейцев и Калинина. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Захавейл, мы едем в автомаг!
5: Удобно, выгодно.

0: 150.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на «Счетчиком.рф». Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
7: Вайп на Красной Армии.
8: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилинс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
7: Плюс вайп
9: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит вещица «Whisper» от Джоэла Кори. Здесь на Красной Армии всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Вайп. Плюс вайп.
8: На Красной Армии.
0: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
7: Плюс вайп.
8: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Их знаменитый хит «Юность» только что на Красной Армии. Послушали его полностью. Ну а завтра рекомендую подключиться с 12 до часу к Красной Армии, чтобы не просто насладиться отличным саундом, но еще и получить подарки. Крутые подарки, в числе которых есть билеты на концерт группы «Многоточие». Вспомнить молодость можно уже совсем скоро, так что рекомендую подключиться на этой неделе с 12 до часу. Не пропускай программу «Плюс Вайб». Ну и далее также не пропустим Федука, историю «Губы целуют». И уже сейчас появится группа «Серебро». Смотри, но не трогай.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Слейтер с вещицей «Dance».

0: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС. Гортвень. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmo и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и с выделенного плацдарма. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Захавай!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем классную коллабу Зиверт Эвер Директориалс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет.
1: Ровно через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Только этой осенью. Только в картинг-центре «Лайф Драйв». Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
13: Главный тюменский
14: номер 1 на этой неделе. Очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

яркий трек «Girl» на «Красной армии» от Джонаса Блу. Ну а твое утро точно станет ярче вместе с нами, особенно с 7 до 10, потому что именно тогда появляется Саша Самойлов и Яна Кушнир. Утреннее шоу «Red»

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 313-723-202-0-1701.

8 вечера в Тюмени. Ну и завершать вечер предлагаю в компании крутого трека Федера Лис на подходе с пластинкой Goodbye. И прямо сейчас появится Ваня Дмитриенко. Недоступно.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

на Красной Армии. Один из лучших треков Федера – «Goodbye». Ну, а самые лучшие треки этой недели прозвучат уже в эту пятницу. 18.00 в главном тюменском чарте «Выборка». Подключайся обязательно. Ну, а до этого не забывай поддержать своих любимчиков на redarmy.fm. Ждем твои голоса. Далее дождемся Акмаля, «Любовная». И уже сейчас появится Мия Бойко с темой «Экспонат». В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем легкого вечера.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем мысли Тимы Белорусских. Ну, не буквально, разумеется, трек, который прозвучит на Красной Армии через 2 минуты ровно.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
0: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Нептуника с пластинкой What If. Ждем эту вещицу на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
2: Реклама.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На меня ты не сердись, мы же наоборот будем только рады, если ты к нам присоединишься в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Обязательно подписывайся, следи за свежими новостями нашего города, нашей радиостанции и не только, и вообще мировыми тоже. В общем, подписывайся, будем рады. Далее будем радоваться качественному звуку здесь, на Красной Армии. Меня же зовут Сергей Белявский, желаю всем классного вечера.

0: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 21 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания. Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
5: Номер один на этой неделе. Очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: одного тепла.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
2: Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
3: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?